0: это все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.